0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 7 часов в Тюмени. Ну и не такой уж и страшный этот понедельник, если начинать его в правильной компании.
1: Самое начало новой рабочей недели объявляю открытым. Всем отличного настроения.

0: Здравствуйте, меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго, бодрого утра. Сегодня понедельник и уже 21 сентября. Время летит просто незаметно вообще.
0: Но при всем при этом такое ощущение, что не 21 сентября, а 52 августа. Потому что погодка на выходных была просто невероятная. Просто невероятная. По моим наблюдениям, в городе резко подскочили продажи различных кофейных напитков.
1: Да, ну причем, или чая еще, да.
0: С собой обязательно. Потому что, ну, все, никто не хотел сидеть в помещениях, все хотели гулять, вот это, пить кофе.
1: Наслаждаться.
0: Что-то там болтать. Хо-хо-хо-хо, вот это все. Так, ну, где кофе, там и, конечно же...
1: Какие-то вкусняшки.
0: Да, ты расскажи, пожалуйста, Яна, ты что-то выиграла на фестивале «Тюменская осень»?
1: Нет, к сожалению, не выиграла. Ну, но вот... потому что я туда не ходила.
0: Ну, видно по тебе, что не прибавились лишние килограммы.
1: Я думала, крошки где-то тут должны остаться.
0: Ну, я могу сказать, что наша семья ушла с хорошим уловом.
1: Обогатилась, да?
0: Ну, да.
1: Ой, что выиграли?
0: Целых две пачки печенья и пачку конфет.
1: Вот эти желтенькие, которые?
0: Нет, мы что-то как-то на них посмотрели и такие, ну, нет, наверное, обычные карамельки мы возьмем. Вот, но квартиру и автомобиль выиграть не получилось.
1: Ну да.
0: К сожалению.
1: Посчитали уже новости, да, кто стали этими счастливчиками. Mm-hmm. Мы их поздравляем, конечно.
0: Да, это круто. Это здорово.
1: Сейчас
0: вот
1: супер.
0: Так, оп, и за одни выходные у людей вообще резко изменилась жизнь.
1: И погода классная, и гулять вообще, и выиграл. Ну а вот что касаемо именно сладостей, вот хорошо, что все-таки ходили пешком, гуляли люди, потому что сладкое, оно же как-то отражается на фигуре.
0: Да, есть такое.
1: И вот так вот плавно, красиво я перетекаю к своей новости. Собственно, об этом я и расскажу, что там и как с фигурой, может быть.
0: Может быть, хорошее или плохое?
1: Хорошее.
0: Хорошее, отлично.
1: Да.
0: Вот так, знаете, многие в понедельник как раз-таки, все, начну в понедельник.
1: Да.
0: Вот.
1: И
0: вот
1: у меня для вас отличные новости.
0: Супер, все, сразу после Диджи Годжа, Мичико, будем разбираться со всеми подробностями. Всем еще раз привет, доброе утро.
1: Классного дня.

0: 7:09 в Тюмени. Итак, что-то хорошее, что может произойти с нашей фигурой, мы сейчас узнаем. Яна, пожалуйста.
1: Итак, хорошие новости для всех, кто не любит спортзал. Если вдруг такие, конечно же, есть.
0: Поверь мне, да? Даже те, кто говорят, что «Ой, да я люблю спортзал». Особенно, когда день ног, сразу же куда-то все чувства улетучиваются.
1: Ну вот, кстати, на удивление, я люблю, наоборот, больше день ног, чем все остальное. Я вот одна из маленького процента вот этого, который с удовольствием бежит, а потом обратно уже не бежит после тренировки.
0: А ты сама занимаешься или с тренером?
1: Сама.
0: Ну вот, знаешь, ты все равно немного себя жалеешь.
1: Ну,
0: когда ты занимаешься
1: быть, да,
0: с тренером, никакой пощады, и поэтому, ну, нет. День ног нет.
1: Но мы сейчас немножко не о зале поговорим. Я хочу рассказать о том, что ученые, наш любимый, конечно же, проанализировали данные почти 8500 человек и выяснили, как обычная повседневная активность, а это там просто подняться по лестнице, пройтись где-то.
0: Что значит просто? Вот я живу на 14 этаже. Что значит просто?
1: Ну,
0: смотри, я тебе расскажу просто.
1: Не упасть где-нибудь.
0: Чтобы вы понимали, в своей жизни я уже лет 5, наверное, живу вот на 6, на 14 этаже. Всего 2 случая было за этот период, когда я поднимался пешком на 14 этаж. Один раз что-то не поместилось в лифт, и пришлось вот идти по лестнице это тащить. А второй раз... Не работал лифт, но мне время было 20:45, и мне очень сильно надо было в один, так сказать, двухбуквенный магазин.
1: Двухбуквенный.
0: Очень сильно мне туда надо было, вот обязательно до 9, вот не знаю, до 9 вот надо было железобетонно туда попасть.
1: Ну, конечно, все мы знаем зачем, да.
0: Поэтому подъем на 14 этаж впоследствии меня не остановил.
1: Ну,
0: вот всего 2 случая.
1: Вижу цель, не вижу препятствий,
0: типа
1: как говорится.
0: Того. Да-да-да. Так, ну что там в исследовании?
1: Ну, в общем, любая активность, опять же, вот этот подъем по лестнице, прогулка, вот опять же, можно до магазина ее использовать. Выбрать, например, не ближайший магазин, а чуть подальше, потому что там свежее, вкуснее, условно себе придумать. Вот, ну и от этого прилив энергии возрастает. Не столько, как сказать, там появляется спокойствие или снижение негативных эмоций, сколько вообще энергия. А энергия — это что? Когда появляется, хочется двигаться больше. И получается такой позитивный замкнутый круг. Ты двигаешься, у тебя появляется энергия, тебе хочется еще двигаться. И вот это вот там пам-пам-пам-пам нарастает, и ты в прекрасной форме.
0: Но на бумаге это, конечно, звучит все очень замечательно.
1: Но на деле в 7 утра не об этом, да, нужно говорить.
0: Как будто бы такое себе. Но, вы знаете, радует, что погодка у нас в Тюмени хорошая, останется примерно до четверга.
1: Это да.
0: Поэтому, ну, действительно, пешие прогулки, это все нам вполне себе доступно. А в зал можно и со следующей недели начать ходить.

0: как мне удалось узнать... Точнее, давай не так. Ты вообще видела когда-нибудь в Тюмени Феррари?
1: Да.
0: Какую? Красную?
1: Ну, по-моему, да. Но почему-то в голове сразу же возникает ассоциация
0: красной.
1: Как будто
0: бы других Феррари не бывает. Но, да, знаете, очень сложно сказать, сколько у нас действительно в Тюмени есть Феррари. Но если вдруг вы хотите стать обладателем... Вот в Екатеринбурге я нашел парочку объявлений. Всего лишь каких-то 6 миллионов рублей.
1: Ой, да,
0: и Феррари 360 2000 года выпуска.
1: 2000-го.
0: Красного, да. На 400 лошадиных сил. Пожалуйста, к вашим услугам.
1: Спасибо. Пойду копить, видимо. Пока только есть на билеты, да, Екатеринбурга. И все.
0: Блин, она такая еще низкая, что любой лежачий полицейский, конечно...
1: Ну все, ладно, подожди, слюни, я вижу, летят уже. Давай не будем о грустном.
0: Да, 7 часов 19 минут в Тюмени. Но вы знаете, примерно так же уверенно и мощно, как красный Феррари. Мы продвигаемся далее в это утро. И у нас для вас, конечно же, годный контент, очень полезный.
1: И уже через 15 километров, точнее, через 15 минут расскажем астрологический прогноз для каждого знака зодиака. Расскажем, как вам правильно и продуктивно начать рабочую неделю.
0: Кроме того, расскажем свежие новости, информационная картинка дня и выходных. Все это ждет сразу после Dance от проекта Slater. Короче, продолжим круто.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 11 градусов, облачно с прояснениями. В течение дня потеплее до плюс 20, и осадков в течение дня не ожидаем.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Реклама.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В аквапарке лето-лето! Два билета по цене одного!
9: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
10: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
11: Захавейл! Мы едем в автомаг!
12: Удобно, выгодно.

В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.26, точно, Тюменская. А вот и свежие новости. Нас с нами Николай Антонов. Привет.
1: Доброе утро. В историческом центре Тюмени за Спасской церковью бывшую парковочную зону преобразуют в небольшой сквер. Проект стал частью благоустройства улицы Ленина. Его авторы учли исторический контекст этого места. А в начале 20 века здесь располагался общегородской сад купца Текутева. Здесь планируют высадить более 2000 деревьев и кустарников. Также будут обустроены пешеходные дорожки, зеленый лабиринт из кустарников, установят скамейки и качели. В Тюмени в Восточном районе на перекрестке улиц Монтажников и Широтной построят двухуровневую развязку. Как рассказали в городской администрации, работы запланированы на 2029-2033 годы, исходя из условий финансирования. Проект нового узла уже разработан и получил заключение госэкспертизы. Этот перекресток считается одним из самых загруженных в городе. Проект предполагает строительство транспортной развязки в двух уровнях с устройством путепровода в створе улицы Монтажников. Всероссийская акция «Сохраним лес» проходит в Тюменской области. С начала кампании посадки деревьев уже прошли в Армезонском, Нижнетавдинском, Вележанском и Ишимском лесничествах. Центральное мероприятие акции запланировано на 3 октября в Тюменском округе. Участники высадят до 60 тысяч сеянцев сосны, сообщает региональный департамент лесного комплекса. Присоединиться к акции могут все желающие. Дополнительная информация по телефону в Тюмени 427-490. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: сегодня 21 сентября, понедельник, пожалуйста.
1: Овны, сегодня придется раскинуть мозгами и продумать многоходовочки, построить планы и новые цели. Тогда все точно будет волшебно.
0: Тельцы, несколько стрессовых и напряженных моментов пережить придется, но закончится все благополучно, постарайтесь не волноваться.
1: Близнецы, будет много неопределенности в работе, отношениях, хобби, здоровье. Постарайтесь не утопать в думах и переживаниях.
0: Раки, стоит внимательно прислушиваться к советам, которые дадут близкие люди, тогда вы сможете избежать многих неприятных моментов.
1: Львы, день подойдет для того, чтобы восстановить старые деловые связи, если вам нужны партнеры для реализации какого-то бизнес-проекта.
0: Девы, на пути могут возникать преграды, однако вы найдете способ их преодолеть, если не станете паниковать.
1: Весы, это день, когда любым возникающим задачам вы сможете подходить спокойно, и именно это поможет быстро найти верное решение.
0: Скорпионы, это день очень благоприятный для общения. Легко будет найти союзников и помощников.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит больше требовать. Вселенная даст то, о чем вы просите. Только нужно быть действительно настойчивыми, без этого никак.
0: Козероги, вам нужно сфокусироваться на поиске поводов для радости, новых возможностей и каких-то интересных новостей.
1: Водолеи, можно приниматься за серьезные дела и не сомневаться в том, что вы отлично с ними справитесь.
0: Ну и рыбы, подходящий день для того, чтобы привлечь к себе внимание и показать, на что вы способны.

0: очень много невероятного вы узнаете про этот день в нашей рубрике «Вдохновение и мотивация».
1: А все потому, что именно там мы рассказываем, что случилось в этот день, какой праздник, событие, день рождения, может быть, открытие в этот день случилось. Ну, вдохновляемся этим, конечно же, ну и настраиваем вас на позитивный настрой.
0: Ну и сразу вам скажу, что у нас сегодня очень много разнообразных поводов.
1: Так, очень интересно.
0: Фрукты всякие и технические открытия. Так что действительно будет очень содержательно, интересно и полезно. Дождитесь обязательно сразу после Хьюджела и его новинки Shine будут все-все-все подробности.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 12 градусов и солнечно. В течение дня потеплее до плюс 20, и осадков в течение дня не ожидаем.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
10: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
11: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
12: Реклама от застройщика ООО «СЗ ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф. Ипотека от АО «Банк Дом». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного плана квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
14: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.

0: банана.
1: Ух ты! И как он отмечается? И где вообще?
0: Вообще вот он отмечается в странах, где производят или страны, из которых экспортируют бананы. И самым известным событием в рамках этого фестиваля является международная банановая ярмарка в Эквадоре, и там выбирают всемирную банановую королеву.
1: Ух ты!
0: Это гордо звучит, да?
1: Та, которая больше съест бананов, или как это вообще?
0: Ну, я посмотрел, на самом деле это просто такой классический конкурс красоты, то есть там, значит, дефиле, вот это
1: бананов?
0: Вот, нет, ну просто девушек. То есть как бы ничем он не отличается, никак банановая тематика там не проскакивает. Но, согласись...
1: Ну в желтом хотя бы, да, все ходят?
0: Ну пускай, давай так будет, да.
1: Ладно,
0: в общем, как тебе такой вообще титул «Королева бананов»?
1: Ну, в целом, презентабельно. А короля бананов выбирают?
0: Ну, я догадываюсь, как это могут делать, но тут... Тут об этом ничего не сказать. А у тебя есть вообще, Яна, какие-то титулы? Вот титулы красоты.
1: Да, у меня есть. В 4 классе, да?
0: Спасибо, что спросил.
1: Да, наконец-то.
0: Я давно об этом никому не рассказывала.
1: Где-то пригодилось хоть раз в жизни.
0: Так.
1: В 4 классе выбирали королеву красоты класса. И вот там я победила неожиданно. Ну, потому что жюри мальчики сидели, а я с ними дружила.
0: Понятно.
1: Да. Все куплено.
0: Да. Дома, кстати, у Яны находится алтарь вот этой победы. То есть вот эта лента, которую ей вручили, фотографии, все вот это вот прям максимально.
1: Ну, почти.
0: Также еще сегодня, в 1949 году, в СССР официально поставлен на вооружение автомат Калашникова, легендарный АК-47. И вы знаете, это на самом деле революционное изобретение, потому что автомат работает практически в любых условиях. Грязь, вода, песок, сильные морозы, все работает. И конструкция, вот, разработанная Михаилом Калашниковым, она там... Были большие зазоры между движущимися деталями, и поэтому оружие не заклинивает от нагара и мелкой пыли. И опять-таки, Яна, возвращаемся к тебе. Ты как человек с разрядом по стрельбе.
1: Со званием даже, не с разрядом.
0: Это, ну...
1: Мастер спорта, который, да.
0: Где тоже есть небольшой алтарь у Яны дома.
1: Это точно.
0: Доводилось ли тебе стрелять из автомата Калашникова?
1: Стрелять нет, а вот собирать и разбирать на скорость, это да.
0: Так, ну разбирать понятно. А когда ты его собрала, он потом работал?
1: Да. В этом плане нет проблем.
0: Ну, слушай, мне, наверное, как и всем мальчишкам, доводилось, конечно же, стрелять из автомата Калашникова.
1: Не палка от крапивы, да, вот которую надо бить ее, а
0: ну,
1: вот
0: не, ну,
1: настоящие.
0: Я имею в виду Counter-Strike 1.6, конечно же, вот чемпион подъезда.
1: Ну,
0: у меня тоже есть титулы, между прочим. Давай не будем их недооценивать. Так, ну и еще сегодня день коллекционера. Коллекционируешь ли ты что-то, кроме разбитых мужских сердец?
1: Ой. На данный момент нет, ничего не коллекционирую, только какие-нибудь фиолетовые вещи маленькие, это мой любимый цвет. А раньше, вот опять же, в начальной школе, ой, я была такая творческая, помимо звания.
0: Такая красивая, такая творческая.
1: Да, ой, вообще, наклейки, обычные вот эти вот пластинки, которые в ларьках продавались там со всякими звездами, зверушками. Вот, у меня прям до сих пор он у меня

0: Есть вот этот фотоальбом, и там вот куча наклеек.
1: Прикольно. Я тоже, кстати, коллекционирую. Я коллекционирую хоккейные шайбы.
0: Ух ты.
1: Да.
0: Они у тебя так вот на стене?
1: Ну, которые в блистерах, они... Ну, там логотип какого-то клуба, угу. И вот они, да, у меня вот есть полочка специальная.
0: Вау.
1: Есть даже несколько, прям две, по-моему, из Нью-Йорка шайбы официальные, и одна из Чикаго мне привозили.
0: Ого.
1: Прям вот, да. Ну и, конечно же, седые волосы. Это тоже то, что я коллекционирую. В общем, день сегодня интересный, разнообразный, насыщенный. Вдохновляйтесь и вперед побеждать!

0: Киев, 7 часов и 49 минут в Тюмени. Ну и наверняка вы кое-что слышали, а возможно даже и сами были участником на этих выходных фестиваля «Тюменская осень».
1: А, ну конечно, конечно, но я, по крайней мере, не участник, но слышала, что там было много конфет, а я что, люблю сладкое. Угу. Вот. Ну и победителей, конечно, было очень много. Ой, мы их поздравляем. Очень душевно. У меня вот подруга была организатором, прям рассказывала, участвуют, много людей приходят, такие все энергичные, классные.
0: Единственное, что я слышал, что там даже одна, ну, такая заварушка была, в общем, один мужчина. Что-то он не выполнил какие-то условия. То есть у него, он, короче, как бы выиграл машину, но потом выяснилось, что он что-то там, короче, условия выполнил.
1: Слышала,
0: и
1: это.
0: У него даже отменился подарочек вот такой.
1: Все так, серьезно и справедливо.
0: Все максимально, да, по регламенту, что называется. Ну и, в общем-то, вся эта тема нас натолкнула на то, что а вы когда-нибудь вообще что-нибудь выигрывали где-нибудь? Не обязательно на фестивале вот «Тюменская осень», а вообще в целом. Могу рассказать вот пример из недавней моей жизни.
1: Давай.
0: Мы с женой ходили на встречу для беременных. Ну, там всякие лекции проходили там на разные темы. И был тоже розыгрыш подарков в конце. Ну и жена у меня выиграла игрушку «Умный зайка» Алила. Он называется. Трешку стоит, между прочим.
1: О, а что он может?
0: Ну, он там сказки что-то рассказывает, что-то там белый шум включает. Ну, многофункционально. Я, слушай...
1: Такое ощущение, что мне он тоже нужен, этот зайчик. Сказки я люблю.
0: Тебе другой нужен зайчик.
1: А, ну ладно.
0: 8-922-300-104-6. Пишите в Макс или в наш канал ВК «Радио Красная Армия». Выигрывали ли вы когда-нибудь что-нибудь?
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу теплеет. Уже плюс 11 градусов и солнечно. В течение дня еще градус повысится до 20 тепла, и осадков не ожидаем.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
4: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
5: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на «Молодежную, 12».
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН ИП-315-723-200-00-1701.
7: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 150.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Света Филатов и Карас в утреннем шоу «Ред на Красной Армии» только что среди счастливых людей, 7.57. И вот, в общем-то, именно сегодня мы решили об этом пообщаться. Являетесь ли вы тем самым счастливчиком, который что-то когда-то где-то выиграл? Вот такие истории мы сегодня ждем. И вот, что нам присылают.
1: Пишут, значит, выбила на дарте скидку на туфли 20%. Приятненький бонус, да.
0: Неплохо.
1: Ну и вот следующее сообщение сразу же. На Красной Армии билеты выиграла еще.
0: Угу. Ну, счастливый человечек. Можно сказать, что да, вам удача улыбается регулярно.
1: Продолжайте в том же духе.
0: Однажды я пришел на день открытых дверей в автосалон, прошел тест-драйв и выиграл Яндекс-станцию.
1: О, как. Это очень, кстати, да. Вот технику, когда выигрываешь, это очень приятно. Вот еще одно сообщение. В лотерее при покупке телефона вытянула еще и наушники. Очень приятный подарок получился.
0: Ну, к телефону вообще как будто бы замечательно, да. Хороший аксессуар. Как-то раз в споре выиграл 50 тысяч рублей. Пока что это самый такой внушительный подарок. Поспорили на то, что я в течение полугода не пропущу ни одной тренировки в зале. И действительно, стабильно ходил 3 раза в неделю. Ходил стабильно, да, тренировался не всегда,
1: да, не важно,
0: но приходил обязательно. Фотографию скинул, все.
1: Значит, был.
0: Но это я уже от себя, конечно, фантазирую, добавляю. Возможно, что там действительно добросовестно пахал человек.
1: Ну, и заработал, и тело прекрасное получил. Я считаю, что это бинго просто. Угу.
0: Потом эти 50 тысяч рублей мы потратим куда? Куда-нибудь погулять, вот это вот, стол накроем, и потом опять новая мотивация.
1: Ну да.
0: Чтобы, ну, неплохо. Еще. 50 тысяч рублей, это неплохо. Где бы мне тоже найти таких...
1: Друзей.
0: Друзей, да. Которые в меня не очень-то сильно верят, да, и у которых есть деньги. Со вторым проблема. Первая нормальная. Первых я уже нашел, да. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Отправляйте в Макс истории, как вы когда-то где-то что-то выиграли. Или в канал ВК, радио Красная Армия, тоже пишите. Макс!

0: 8 часов в Тюмени. К этому часу дороги загружены на 4 балла, на Мельникате от Широтного до 30-летия Победы 12 минут придется постоять.
1: Ну а у нас тут взлетная полоса, отличного настроения, шуток и прекрасного дня. Полетели с нами!

0: Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго, солнечного, классного утра. Сегодня понедельник и уже 21 сентября. Вот так вот незаметно пролетает первый месяц. И мне хочется сказать, что на этих выходных я прямо искала осень. Потому что, ну, она вот так вот незаметно пролетела. Листики появились быстренько, опали, дворники их шух-шух-шух собрали, пошуршали там сами, понаслаждались вот этим вот шуршанием и все. И вот как? И где вот эта красота?
0: У меня вопрос возникает, Яна. Зачем тебе это надо?
1: Я люблю смотреть. Я вообще родилась осенью, поэтому у меня особый трепет к этому времени года.
0: Давай будем откровенны. Ты хотела просто фотосессию вот в этой осенней листве, да?
1: Ну, нет, на самом деле.
0: Нет?
1: Нет. Казалось бы, да?
0: Знаю тебя, да.
1: Да-да-да, но нет.
0: Слушай, ну, у меня тоже есть кое-какое наблюдение. Я в этих выходных, я проходил в шортах. И, честно, не помню, когда вот в 20-х числах сентября это был бы уместный гардероб, да?
1: Да.
0: Никто не смотрит на тебя и не думает, ну, это он выскочил от магазинчика просто быстренько, да? А вполне себе, как бы, уместный внешний вид. Ну, действительно, классная теплая погодка, и до среды она в нашем городе сохранится, никаких осадков, и тоже, ну, плюс-минус, там, около 20 градусов выше ноля. Круто? Очень круто. Так, ну а мы тоже, между прочим, собираемся очень круто провести это утро вместе с вами. Уже подготовили много классного контента, в том числе, конечно же, новости важные, актуальные, рассказываем вам.
1: И тут внимание всем родителям, у кого дети там в начальной школе, я думаю, что важные советы к вам подъехали. Будьте готовы.
0: Что-то для для родителей школьников.
1: Да,
0: они сейчас как раз-таки вот находятся, наверное, в пути в школу, поэтому вот, можно сказать, очень актуальная информация. Дождитесь обязательно сразу же после Люси Чеботиной и ее хита «Зеленые глаза». Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: которые в начальной, начальной школе. Для вас важная информация.
1: И мне, знаешь, нравится заголовок в этой новости. Как помочь ребенку с уроками и не навредить ему?
0: Сразу же как будто чувствуется, да, что ребенку в этой ситуации что-то угрожает, да? Конкретно угрожает родитель, да?
1: Да-да-да. Ну или составляли этот текст вот именно люди, которые
0: они знают, о чем они говорят, да-да.
1: Ну, в общем...
0: Вот расскажи сначала вот про себя. Ты вообще как вот уроки, когда делала...
1: Ой, я не хочу даже это вспоминать, если честно. Особенно с математикой у меня были сложности. А за математику в нашей семье отвечала мама. А у мамы всегда был красный лак. И у меня все учебники, все тетради были в ее красном лаке. Потому что я на вот это вот, ну что тут непонятного вот начинается.
0: Кошмар.
1: Да, ну все нормально, все хорошо. Я выросла счастливым ребенком.
0: Теперь ты считаешь идеально, да?
1: Ну почти, да. До 10 точно. В общем,
0: и красный маникюр не делаешь никогда?
1: Нет. Не люблю. Специалисты из Тюмени нашего города, конечно же, рассказали, как родителям правильно поддерживать именно, внимание, поддерживать школьника с домашними заданиями. Нужно лишь помогать ему разобраться, но нельзя делать уроки прям за самого ребенка. Только направлять его, подсказывать, говорить там, ну что, как ты понял правильно, что нужно найти или сделать, чтобы ребенок сам понимал, что ты смеешься.
0: Нет, ну это тоже все звучит, конечно, мы все прекрасно все понимаем, что так и нужно делать, да, но когда уже 10-й раз 3 плюс 7 равно 9, да, начинают немного нервы сдавать, и ты уже спрашиваешь не «как ты понял?», а это «как ты понял?». Лучше тебе сказать правильно.
1: В твоих же интересах.
0: Да.
1: Иначе всю ночь не будешь спать. Ну, в общем, да, вот такие советы, они вот элементарные, казалось бы, но главное их придерживаться. А вот как, об этом, конечно же, не сказано, не сказано.
0: А тебя можем порекомендовать магний. Отличная тема, вообще помогает немного спокойнее подходить к этому всему вопросу. В общем, что? Направлять, не делать за ребенка, пусть сам разбирается.
1: Ну, да.
0: Его жизнь, пусть сам решает.
1: Уже взрослый, да.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: четверг, это Зиверт Эвер и Директориалс в утреннем шоу «Ряд на Красной Армии». И, вы знаете, заметил такую тенденцию, вы наверняка тоже. В песнях Зиверт все чаще появляется вот момент такой, когда она не поет, а просто...
1: читает.
0: Просто какую-то...
1: Рассказывает,
0: какую-то аффирмацию, да? Скоро, значит, дойдет до того, что уберут куплеты просто под музыку, вот эти аффирмации.
1: Просто читать буду, да?
0: Да-да-да. Потом, а зачем музыка нужна? Убираем музыку, просто вот речь какая-то, да? А потом, а зачем это все вообще записывать и выпускать? Просто, и вот это начинается уже бизнес-тренинги.
1: Ох, ну ты завернул, конечно.
0: Как плавно она нас готовит к тому, что скоро у нее новый виток карьеры начинается, да? 8 часов и 20 минут. Тем не менее, у нас новый виток этого утра начинается.
1: А именно, такой виток интересный из ярких-ярких звезд. Расскажем, конечно же, любимый астропрогноз. Что, как нужно учитывать и к чему прислушаться, чтобы построить свои идеальные планы на сегодняшний день, на начало рабочей недели.
0: Кроме того, прислушаемся к Николаю Антонову, который принесет свежие новости сразу после Акмаля и его суперхита «Любовная». Дождитесь уже через 3 минутки.
2: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+. Верь опыту.
3: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость. Группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
8: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
11: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
12: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
14: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
15: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 8:27 в Тюмени. На Красной Армии свежие новости. С нами Николай Антонов. Привет.
1: Всем доброе утро. В Тюмени построят крупнейший на Урале падл-центр. В проект вложат 500 миллионов рублей. Новая спортивная площадка появится на улице Монтажников, и она будет соединена с действующим теннисным центром «Лидер» теплым переходом. Как сообщает Ура.ру, помимо кортов, внутри оборудуют баскетбольные и волейбольные поля, а также залы для других видов спорта. Окончание всех работ запланировано на август следующего года. Сертификаты программы «Сделано в России» получили 24 тюменских предприятия. Программа утверждена правительством РФ для поддержки компаний-экспортеров. Предприятия, получившие сертификат, могут участвовать в выставках, ярмарках и фестивалях за рубежом, представлять свою продукцию в национальных павильонах и на международных маркетплейсах. Получить сертификат «Сделано в России» помогают специалисты Центра поддержки экспорта Тюменской области. На улице Советской в центре Тюмени закрыли для транспорта участок дороги от здания номер 54 до улицы Водопроводной. Ограничения продлятся до 30 сентября. Здесь идет ремонт дороги, сообщили в городской администрации. Водители могут объехать участок работ через улицы Хохрякова, 8 марта, Сакка, Первомайскую и Водопроводную. А с 26 сентября по 11 октября будет прекращено движение по автодороге на улице Саратовской в районе улицы Курчатова. Здесь специалисты проложат новый коллектор к комплексу многоэтажных жилых домов. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7:08:30, понедельник, 21 сентября на календаре. И вот подсказки от астрологов.
2: Овны, сегодня придется рискнуть мозгами и... Раскинуть. И продумать многоходовочки, построить планы и новые цели. Тогда точно все будет волшебно.
1: Тельцы, несколько стрессовых и напряженных моментов пережить придется, но закончится все благополучно, постарайтесь не волноваться.
2: Близнецы, будет много неопределенности в работе, отношениях, хобби, здоровье. Постарайтесь не утопать в думах и переживаниях.
1: Раки, стоит внимательно прислушиваться к советам, которые дадут близкие люди, тогда вы сможете избежать многих неприятных моментов.
2: Львы, день подойдет для того, чтобы восстановить старые деловые связи, если вам нужны партнеры для реализации какого-то бизнес-проекта.
1: Девы, на пути могут возникать преграды, однако вы найдете способ их преодолеть, если не станете паниковать.
2: Весы, это день, когда к любым возникающим задачам вы сможете подходить спокойно, и именно это поможет быстро найти верное решение.
1: Скорпионы, это время окажется очень благоприятным для общения. Легко будет найти союзников и помощников.
2: Стрельцы, сегодня вам стоит больше требовать. Вселенная даст то, о чем вы просите, только нужно быть действительно настойчивыми, без этого никак.
1: Козероги, вам нужно сфокусироваться на поиске поводов для радости, новых возможностей и каких-то интересных новостей.
2: Водолеи, можно приниматься за серьезные дела и не сомневаться в том, что вы отлично с ними справитесь.
1: Ну и рыбы, подходящий день для того, чтобы привлечь к себе внимание и показать, на что вы способны.

0: Так называется наша рубрика, в которой что?
1: Мы рассказываем интересные факты, рандомные абсолютно, с вами ими делимся. Ну а вы, как верховные судьи, решаете, чей вам факт больше нравится, голосуйте. И, кстати, у нас появилась интересная...
0: Дополнительная механика, да.
1: Да.
0: В общем, мы решили так, что кто по итогам недели, значит, наберет меньше побед,
1: кто проиграет,
0: тот выполняет, да, какое-то, ну, задание. Задание может быть просто развлекательное, какое-то, ну, дурка какая-нибудь смешная, да, но также и полезное что-то сделать. И вот как раз-таки с полезного мы и решили начать. Нам удалось выяснить, что недавно в тюменском зоопарке у кенгуру, у семьи кенгуру, которых зовут Лёля и Крош, родилась дочь.
1: Ух ты, поздравляем их.
0: Поэтому мы решили задонатить молодым
1: семейству, да.
0: Родителям. Да. Такой вот кенгуринский капитал. Ну, небольшая такая символическая сумма. Ну, давай, 1000 рублей.
1: Отлично.
0: Нормально,
1: в целом приемлемо.
0: Да.
1: Ты от своего бюджета, да, отталкиваешься, судя по всему?
0: Ну да.
1: Все понятно, да.
0: Ну, а если мы от твоего начнем отталкиваться, что, 100 рублей это вообще им погода
1: нельзя? Ой, ну что?
0: В общем, вот такая будет задача у проигравшего. Ну и кого сегодня ты приготовила? О чем хочешь рассказать, Яна?
1: Ну и, конечно же, как так совпало идеально, что я про животных буду рассказывать снова.
0: А я сегодня приготовил кое-что, ну, музыкальный факт, назовем это так, кое-что про музыку. Вот такое столкновение у нас тут произойдет сразу после Cat's Eye, их новинки Animal. Дождитесь обязательно.
2: Реклама.
3: Алло?
4: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
3: Ой, извините, я в Бангкоке.
2: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
5: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон» на Одесской 1Г и «Автомакс» на Республике 287. Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. «Мегадент» – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Захавейл, мы едем в автомат!
12: Удобно.

0: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 8:41 в Тюмени. Мы начинаем рубрику Only Facts, где мы рассказываем факты, а вы решаете, какой интересней. И на этой неделе у нас проигравший, значит, оплачивает красивую жизнь кенгуру.
1: Маленькому кенгуру, да, который родился недавно в Тюменском зоопарке.
0: Да. Итак, Яна, в пятницу просто с разгромным счетом, с огромным перевесом побеждает мой факт, поэтому я на правах чемпиона, лидера, начинаю сегодня нашу игру. Я хотел бы вам сегодня рассказать музыкальный факт и, в частности, ну, коснуться такого понятия, как дисы. Ты понимаешь, да, что это такое?
1: Если честно, нет.
0: В общем, как правило, это происходит у хип-хоп-исполнителей, когда одному другое не нравится, он что-то где-то в строчке его задел там, тот ему ответил, потом вышел целый трек обвинений, там, оскорблений всяких, и вот так вот они друг друга поливают грязью. Но, ты знаешь, не только в рэпе такое случается, но и в других жанрах тоже. Например, вот в рок-музыке есть такая группа Nine Inch Nails, и в одном из своих треков Трент Резнер, это лидер этой группы, нелестно, мягко говоря, отозвался про Фреда Дорста из группы Limp Bizkit. И ты знаешь, Limp Bizkit, конечно же, Фред Дорст, ну, не стал это все терпеть и написал специальный трек, который был задуман как насмешка над вот этим Трентом Резнером.
1: Роллинг, нет?
0: Нет, нет. Не он? Другой. Hot Dog он называется.
1: Неожиданно.
0: Да, но ты знаешь, чисто юридически он не мог его выпустить, потому что там было очень много отсылок к песням Nine Inch Nails, то есть вот этого конкурента. И настолько много, что пришлось даже просить согласия Резнера выпустить этот трек, не возражает ли он. И ты знаешь, он согласился, став таким образом, наверное, единственным соавтором диса на самого себя. Такая удивительная история. Слушай, мы тут написали, мы там тебя вот так называем, вот так. Можно мы это выпустим? Ладно, выпускайте.
1: Да. Но опять же, это негативная реклама, но реклама.
0: Ну, ты понимаешь, да, что... Да. В данном случае все-таки Limp Bizkit гораздо мощнее коллектив, да?
1: Да.
0: Поэтому как бы... Как узнали бы мы когда-нибудь про такую группу, как Nine Inch Nails?
1: О, да. Это такой ход, многоходовочка. Так интересно.
0: Пожалуйста, ответочка от тебя.
1: Но у меня намного все проще, на самом деле, про животных. Вот, может быть, вы уже знаете такой факт, но тем, кто не знает, вот рассказываю. Коррида, вот это вот вся та-та-та, быки красные, вот эти тряпки. Да, все такие нарядные, красивые. Но на самом деле оказывается, что быкам-то и без разницы, какого цвета вот этот вот платочек, вот этот флаг, которым машут перед ним. Красный, зеленый, синий, без разницы. Потому что они никак не различают цветов на самом деле. Они дуохромны. Они вот видят этот красный цвет как серо какой-то коричневый. Им без разницы вообще. Вот. На быка больше раздражающе действует не сама тряпка, а что чем-то машут у него перед носом и раздражают
0: что-то
1: его.
0: Что-то мельтешит, да?
1: Вот да, типа, да, уйди. Вот я вообще вышел здесь, что от меня хотят? Все люди кричат. Не понимаю вообще. Ну, значит, надо нападать на тебя.
0: Да.
1: Вот.
0: Так что, если вы разгуливаете где-то в Испании, да, это проходит в красном, ну...
1: Не переживайте.
0: Просто
1: абсолютно.
0: Не двигайтесь желательно, не мельтешите на пути у быка. Полезный, очень полезный факт. Загружаем все в наш канал ВК, Радио Красная Армия. Заходите, голосуйте. И напоминаем, проигравший по итогам недели донатит в Тюменский зоопарк молодому кенгуренышу.

0: песенкой «Ловлю». Ну и многие тюменцы поймали удачу за хвост в эти выходные и на фестивале «Тюменская осень» выиграли квартиры, выиграли машины, с чем мы, конечно же, их поздравляем.
1: Да. Да что там, да, вот именно вот так вот искренне мы рады за них.
0: Ну, я согласен, да что там квартиры, машины, ну, люди выиграли, печенье,
1: конфеты,
0: пряники,
1: ну, куда этого?
0: Куда это? Я... Есть идея одна.
1: Ну, в смысле, это лучше.
0: Мы сегодня решили вот об этом, в общем-то, и поговорить. Удавалось ли вам когда-нибудь, что-нибудь, где-нибудь выигрывать?
1: Да, при каких обстоятельствах? Может быть, вообще случайно, может быть, целенаправленно, может быть, один раз в жизни, и там что-то грандиозное вообще.
0: Ну, Яна, расскажи свою историю выигрыша.
1: Однажды, много-много лет назад, на таком же мероприятии, как и проходило в этих выходных, значит, я отстояла очередь, ответила на вопрос, ну, и получила блендер.
0: Нормально.
1: Угу. И нормально. Вот надо сказать, что он прожил много лет уже, ну, лет 8 точно. И только в прошлом году делала суп-пюре, и он... Все,
0: закончился. Закончился. Ну, тем не менее, учитывая то, что за 0 рублей он тебе достался, 8 лет, хорошая тема.
1: Первый мой первый.
0: Расскажите, как вы когда-то что-то где-то выиграли. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Это наш Макс и канал ВК, радио Красная Армия. Туда истории тоже присылайте.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 12, облачно с прояснениями. В течение дня потеплеет до плюс 20, и осадков в течение дня не ожидаем.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: В аквапарке лето-лето? 2 билета по цене одного!
8: Покупайте взрослый билет. Детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
9: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А.

0: часов и 57 минут в Тюмени. В общем-то, мы решили вдохновиться историями, которые произошли у нас на выходных в Тюмени. Все что-то немножечко выиграли, да. И хотелось бы узнать, а когда-нибудь что-нибудь вы выигрывали вообще где-нибудь? И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Доброго утра. А я, когда сварочный аппарат покупал в комиссионке, выиграл большую колонку. Обычную, неумную, мелочь и приятно.
0: Ну, большую колонку, мелочь, а приятно? Извините меня, мне кажется, большая колонка — это не мелочь.
1: Да, можно караоке подключить, например, можно соседей побесить, если взаимно это.
0: Да-да-да, и какая хорошая компенсация, да, вот смотрите, сварочный аппарат, на него смотреть нельзя, да, а колонка можно слушать, то есть компенсируется.
1: Красиво,
0: впечатление, да, как будто бы. Ну и еще есть сообщение, которое приготовьтесь, вот сейчас все ваши вот... хорошие человеческие качества.
1: Они куда-то денутся.
0: Они куда-то денутся, да. Потому что выиграла машину! Работала в банке, был конкурс для сотрудников, разыгрывали 10 путевок в Турцию и автомобиль. Сдала на права, и вот уже 13 лет за рулем.
1: Это просто вообще шикарная бинго.
0: Лучший работник.
1: Вы выиграли эту жизнь.
0: Да-да-да. Это, конечно, интересно знать, какой автомобиль.
1: Да любой в целом вообще.
0: Чтобы мы вообще уже обзавидовали, чтобы вы окончательно уже вы нас добили, да. Ну, пока что это самое такое...
1: 50 тысяч за тренажерный зал.
0: На второе место, да, откатывается. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Это наш Макс и канал ВК, Радио Красная Армия. Расскажите, как вы когда-то что-то где-то выиграли.

0: 9 часов в Тюмени. Активно тюменцы едут на работу, и особенно активное движение сейчас на Космодемьянской от Калинина до Чирижского тракта. Время проезда 15 минут.
1: Ну а мы тут встречаем этот солнечный классный понедельник вместе со свежими новостями, музыкой и шутками. Поехали!

0: 5 минут в Тюмени. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем бодрого, такого классного, теплого, приятного утра. Сегодня понедельник, 21 сентября. И как замечательно, что солнце все-таки мы видим, чувствуем, потому что даже на термометре показывает прекрасную погоду.
0: И сегодня ситуация будет только улучшаться. Опять до двадцаточки, да, примерно нам?
1: Да.
0: Это супер, вообще
1: до
0: здорово.
1: До четверга смело.
0: Ну, я бы так не сказал, Яна, конечно. Я бы не стал прям...
1: Ну, надо немножко подогревать, потому что пространство...
0: Ну, смотрите, в четверг уже все, уже будет гораздо менее тепло и пасмурно, и дождь, и вот это все. И, в общем, я знаете, о чем подумал? Сейчас вот самое время для прогулок. Не только потому, что комфортная ситуация, да, но еще и потому, что вот скоро начнутся сезон дождей. Это что обозначает? И гулять комфортно не получится. Обязательно вы будете идти и вот по этим лужам прыгать, да, и у вас сзади вот тут вот на штанах будут вот эти вот...
1: Капельки грязи, да.
0: А это неприятно. И особенно неприятно это, когда ты утром собираешься на работу, и прежде чем тебе выйти, тебе надо... Ты забыл вчера с вечера убрать.
1: Почистить его, стоишь, чистишь.
0: А ты, кстати говоря, вот не обладаешь таким талантом, потому что есть такие люди, я знаю, которые умеют так ходить.
1: Аккуратно.
0: Чтобы без капелек. Вот
1: это не про меня вообще. Я вся угваздываюсь по уши вообще.
0: Что ты угваздываешься?
1: Да. Ну, запачкиваюсь, да.
0: Угваздываюсь.
1: Новое слово.
0: Иногда, знаете, Яна еще меня подкалывает что-то там за возраст, типа, что я старше, чем она, да. При всем при этом она говорит, угваздываюсь. Да, да, да.
1: Я еще могу сказать, дроболызнуть.
0: Что? Я догадываюсь, что это значит. Не надо.
1: Хорошо,
0: все-таки утренняя программа у нас.
1: Все, молчу, да.
0: Так, ну, в общем, ценим эти моменты и кайфуем максимально. Ну и тем более, что мы здесь готовы вас всячески развлекать, подбадривать, поддерживать и рассказывать вам трендовые новости.
1: Ну и, кстати, что касаемо внешнего вида, у меня новость, но она больше по лицевой части тела, какой именно, не скажу. Вот какие тренды в бьюти-области к нам приходят, но это, конечно, по большей части касается девушек.
0: Ну, оплачивают все вот эти бьюти-штуки чаще всего,
1: получается,
0: в том числе,
1: да,
0: мужчины, поэтому это наша общая, так сказать...
1: Тренд бьюти,
0: да? Окей, сразу после Duck's House, Barbra Streisand, разберемся с этим вопросом. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классно.

0: поп-культуры. Кроме того, еще и красивая женщина. Mm-hmm. И вот как раз-таки про красоту мы бы и хотели поговорить.
1: Да, итак, как мы выяснили, не только новость это будет полезна девушкам, но и мужчинам тоже, несмотря на то, что новость состоит из бьюти-трендов, mm-hmm. что касаемо именно красоты. Ну а по большей части именно лица. Итак, значит, новость такая. Тюменский косметолог назвала главный бьюти-тренд года под названием «Дорого, когда незаметно». Расскажу своими словами.
0: Подожди.
1: В общем.
0: Дорого, когда незаметно.
1: Да.
0: То есть, чтобы незаметно так было, но при этом
1: да, то есть,
0: это
1: если...
0: ценится больше всего.
1: Конечно, чтобы никто не видел, но вот как бы вот так.
0: Оно,
1: вот
0: а, оно есть.
1: Да-да-да.
0: Это, знаешь, я смотрел стендап, и там про работу диджеев тоже так рассказывали. Типа, прикол диджея в том, чтобы он сделал как-то незаметный переход между песнями.
1: Угу.
0: Вот. А если он незаметный, как можно это как
1: оценить.
0: Бы оценить? Вот сейчас... Сейчас вообще вот круто, незаметно сейчас было.
1: Да.
0: Молодец.
1: А что сейчас было-то вообще? Ну, да, это да, было да. классно.
0: Такая же примерная история, да?
1: Вот, ну, расскажу в двух словах вообще, как это, в чем суть тренда этого. Раньше вот филлеров, филлеры это вот те, которые вот уколы ставят ага. в лицо, и оно обездвиживается. Вот я очень рада вот сейчас. Ага. Да, прям видишь, как я рада вообще. Вот, или я там злюсь, и у меня никаких эмоций
0: я
1: нету.
0: Я теперь понял, почему бывшая не смеялась над моими шутками.
1: У нее просто хороший косметолог, да. Вот, раньше там губы большие, там еще что-то себе наколоть, вот это лицо обездвижить, но главное его сохранить. Сейчас же наоборот, сохранять пытаются молодость. То есть филлер должен не создавать человеку другое прям лицо, а компенсировать произошедшие с ним изменения. И вот именно в нужных местах вот это заломы между бровями, вот если человек много хмурится, вот, например, вот, губы тоже пытаются только увлажнять. Да, какие-то уколы есть, инъекции, но вот на увлажнение, на вот это вот качество
0: кожи. Вот смотри,
1: кожи.
0: А количество вот этого филлера, оно влияет на цену?
1: Ну, конечно.
0: Меня интересует только вот это.
1: Ну, конечно, влияет,
0: то есть,
1: но уже не в таком
0: филлера,
1: количестве.
0: Тем больше цена.
1: Ну да.
0: Да?
1: Ну, они еще и производители разные у филлеров.
0: То есть, правильно я понимаю, что сейчас косметологи говорят, что много филлеров не надо.
1: Нет, абсолютно. Только по надобности, вот точечно в разные места.
0: Ну что ж, мужчины, мне кажется, это была сейчас очень полезная новость, которая поможет сэкономить, ну, немножечко поможет сэкономить денег.
1: Вы же многие говорите, что мы за естественную красоту, вот не надо нам вот эти макияжи ваши. Вот, пожалуйста, все для вас,
0: вот.
1: Хорошие.
0: Да, и теперь, когда вот у вас будет что-то там, мне вот там надо косметологу. Ты говоришь, подожди, сейчас вот такой вот тренд,
1: да.
0: Извините меня, да. Вот, но что-то мне подсказывает, что, знаешь, сейчас тренд на естественность. Также девушки, филлера побольше, вот сюда. В общем, здесь главное правильный баланс, да?
1: Конечно,
0: во всем. Ну что ж, прекрасный косметолог, прекрасный специалист, мне все нравится.

0: 9 часов и 20 минут в Тюмени. Ну, не секрет, что эта песня написана специально к чемпионату мира по футболу. Один из таких вот самых ярких, одно из ярких событий прошедшего лета. Ты вообще смотрела футбол?
1: Нет.
0: Вообще
1: но
0: нет?
1: Но я знаю, что Шакира, по-моему, и до этого какой-то, да, трек писала тоже к
0: футболу. Мне кажется,
1: вообще,
0: вы знаете, она создана специально для того, чтобы писать саундтреки к чемпионатам мира по футболу. Mm-hmm.
1: Вот несмотря на то, что у нее там муж, по-моему, да, футболист был?
0: Бывший.
1: А, уже, угу.
0: Да-да-да, там ты что, скандал вообще был? Но ты знаешь, несмотря на то, что, да, вот как к футболу она любовь не потеряла.
1: О, да.
0: В отличие от любви к Жерару Пике. Возможно, у вас тоже есть какое-то предназначение такое, в чем вы самый-самый-самый лучший. И наш гороскоп уже примерно минут через 15 поможет вам с этим определиться.
1: Да, коротко, но четко мы, значит, расскажем каждому знаку зодиака, как лучше провести сегодняшний день.
0: Кроме того, не пропустите свежие новости и еще один классный трек, это «Там, где рассвет» от Филатова, Кереса и СТ.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщают синоптики, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов и солнечно. В течение дня потеплеет до плюс 20 и осадков в течение дня не ожидаем, сообщает сервис Яндекс.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
4: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
3: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 9.26, точно тюменская. Мы встречаем на Красной Армии Николая Антонова с новостями. Привет.
1: Всем доброе утро. На городские маршруты вышли 13 новых автобусов марки «КАВ» с производства Курганского автобусного завода. Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. Это городские полунизкопольные автобусы большого класса. Они оборудованы системами климат-контроля и устройствами для зарядки смартфонов. Автобусы работают на экологически чистом, компримированном природном газе. Новая техника пополнила маршрут номер 73. Тюменская область досрочно достигла и перевыполнила показатели национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодня 86% дорог тюменской агломерации соответствуют нормативам. При этом федеральный план требовал выйти на 85% лишь к 2030 году. Об этом рассказал замначальника главного управления строительства региона Александр Исаков. По его словам, теперь перед дорожниками стоит новая задача – удерживать достигнутый уровень, своевременно проводя ремонты в соответствии с межремонтными сроками. Количество молодых работников до 40 лет в регионах Уральского федерального округа за год сократилось почти на 3%. В Тюменской области сокращение составило 1,5%, подсчитали аналитики Финэкспертиза на основе данных Росстата. За 8 лет российский рынок труда постарел почти на 2 года. Средний возраст работников превышает 42 года. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Понедельник, 21 сентября, погнали!
1: Овны, сегодня придется раскинуть мозгами и продумать многоходовочки, построить планы и новые цели. Тогда точно все будет волшебно.
0: Тельцы, несколько стрессовых моментов пережить придется, но закончится все благополучно, постарайтесь не волноваться.
1: Близнецы, будет много неопределенности в работе, отношениях, хобби, здоровье. Постарайтесь не утопать в думах и переживаниях.
0: Раки, стоит внимательно прислушиваться к советам, которые дадут близкие люди, тогда вы сможете избежать многих неприятных моментов.
1: Львы, день подойдет для того, чтобы восстановить старые деловые связи, если вам нужны партнеры для реализации какого-то бизнес-проекта.
0: Девы, на пути могут возникать преграды, однако вы найдете способ их преодолеть, если не станете паниковать.
1: Весы, это день, когда к любым возникающим задачам вы сможете подходить спокойно, и именно это поможет быстро найти верное решение.
0: Скорпионы, это время окажется очень благоприятным для общения, легко будет найти союзников или помощников.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит больше требовать. Вселенная даст то, о чем вы просите, только нужно быть действительно настойчивыми, без этого никак.
0: Козероги, вам нужно сфокусироваться на поиске поводов для радости, новых возможностей и каких-то интересных новостей.
1: Водолеи, можно приниматься за серьезные дела и не сомневаться в том, что вы отлично с ними справитесь.
0: Ну и рыбы, подходящий день для того, чтобы привлечь к себе внимание и показать, на что вы способны.

0: И приятная во всех отношениях песенка Satisfy. 9:35 в Тюмени. Ну и напомним, что мы сегодня обсуждаем, как вы когда-то что-то где-то выиграли.
1: Mm-hmm,
0: ну,
1: да.
0: Потому что в выходные много кто отличился.
1: Да, и много кто ходил. Я очень много видела людей вот, с конфетками, с желтыми. Думаю, где-то их бесплатно раздают, где-то акция на них какая-то. А вон оно что оказывается.
0: Не-не-не, не бесплатно. Нужно было
1: так
0: ответить
1: вот,
0: на вопрос.
1: Да.
0: Я помню вопрос, какой у меня был. В каком городе Тюменской области проходят, значит, беговые всякие марафоны?
1: Ух ты, и в каком?
0: Там был вариант Тюмени-Тобольск, Ишим и Ютровск. Ну, я выбрал Тюмени-Тобольск и ответил правильно.
1: Правильно.
0: Да,
1: вау,
0: да.
1: Это неожиданно.
0: В общем-то, вот решили поговорить о том, как вы когда-то что-то выиграли. Расскажите эту историю. Даже если это какая-то мелочь. Еще интересно, как это произошло. То есть это тоже викторина, может быть.
1: Да.
0: Или, может быть, вы офлайн какое-то мероприятие. Да. 8-922-300-104-6. Пишите к нам в Макс и канал ВК «Радио Красная Армия».
2: Реклама.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
7: Реклама застройщик ООО «СС» и «СВ Недвижимость». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного фонда квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

0: часов и 41 минута в Тюмени. В общем, по событиям выходные мы решили поинтересоваться, как вы когда-то что-то где-то выигрывали, и вот какие сообщения к нам прилетают. Вообще оказалось, что у нас много счастливчиков, да?
1: Очень даже, и такие большие сообщения подробные пишут. Вот одно из них как раз. Все подарки были от вас, Красная Армия. Когда мы с сестрой еще учились в школе, мы старались первыми к вам дозвониться. Это было сложновато, были еще стационарные телефоны. Но нам везло. Мы стали обладателями прекрасного пляжного набора, частенько попадали на билеты в кино и концерты. Но я помню, самым удачным

0: Ну, это сейчас большой эксклюзив, раритет, поэтому да. храните их, храните обязательно.
1: На письменном столе, как в песне в одной.
0: Доброе утро. 9 лет назад выиграла 15К в русском лото.
1: Ух ты.
0: Билет покупала на их сайте. Выигрыш оказался вовремя, была после отпуска, на выигрыш отметила день рождения. Да,
1: идеально.
0: 9 лет назад вообще. На 15 тысяч можно было отметить
1: Фу,
0: день рождения.
1: Вообще можно было такой пир закатить вообще на весь мир.
0: Блин, круто.
1: Я единственная в лото вот покупала билет, и вот его и окупила. За 100 рублей купила, 100 рублей выиграла. Думаю, ну, в ноль, нормально.
0: Да, у нашей семьи тоже есть такая традиция. Мы когда что-то нужно сделать на почте, обязательно покупаем моментальную лотерею. Mm-hmm. И тоже выигрываем вот как раз сумму на еще один билетик, покупаем да. и проигрываем. Ну, это классика, наверное, моментальных лотерей. Так, еще... ежегодники, блокноты, сладкие подарки. Вот еще есть прикольная история. На новогоднем корпоративе у нас разыгрывали дополнительный выходной. Просто крутили лототрон, и мне повезло. Храню его, чтобы после дня рождения использовать.
1: О, это очень удачно, да. Правильное, кстати, решение.
0: Вообще прикольно на новогоднем корпоративе вот такие... дополнительные бонусы, да?
1: И вот еще одно сообщение. Самый большой материальный выигрыш был 100 рублей, но я рада, что мой главный выигрыш — это данные мне возможности, как раз с помощью которых я и получаю то, что хочу.
0: Угу. Успокаивайте себя.
1: Да ну нет, ну правильно, с философской точки зрения, все правильно.
0: Да, ну как бы... Слушайте, ну всем тем, кто что-то уже когда-то выиграл, мы желаем, чтобы эта удача еще раз к вам обязательно повернулась. Ну а если как-то вот так не случается, активнее участвуйте.
1: Конечно.
0: Чем больше участия, тем
1: мы
0: больше
1: шансов. Мы вас, ну что, зря призываем это все делать.
0: Да, поэтому полный вперед. Удачи.

0: 9 минут в Тюмени. И, ну, под такой трек логичнее, конечно, приглашать куда-то потанцевать, куда-то на вечеринку, на дискотеку.
1: Да, ближе к выходным где-нибудь там уже.
0: Мы напомним вам обязательно, да, ближе к выходным, где там у нас классные тусовки и так далее. Но пока же хотелось бы пригласить вас на более культурное мероприятие.
1: Да, а именно в программе «Плюс Вайб» сегодня с 12 до 13 разыгрываться будут билеты в филармонию, на секундочку, где «Любовь» называется спектакль, а под руководством кого, вообще
0: художественный руководитель
1: не
0: этой труппы — это Сергей Безруков.
1: Угу.
0: Мы понимаем, что работа проделана серьезно. Насколько я знаю, он долгое время, кстати говоря, гасился от этой темы, ну, то есть не брал руководство, вот, но здесь что-то вот произошло, и он почувствовал, что все,
1: творческий знание, прилив он надо.
0: Нужно передать, да, и вот, в общем, его выпускники приезжают к нам с гастролями, и Красная Армия готова вас отправить на это мероприятие.
1: Поэтому обязательно слушайте, оставайтесь с нами, ну и выигрывайте.
2: Реклама.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
5: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
6: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. Венплюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
8: ИП Гапонин Максим Викторович, ОГРН ИН 325-723-2032-601.
9: Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-22.

0: только знаю, да.
1: Привет, да, вот эти вот всякие частушки и прочее, прочее. Это не будет ничего. Это я вас так только чуть-чуть байчу своего рода. Да, будет много самых разных и музыкальных историй. И не только расскажу вам о том, как проходили выходные в Тюмени. У меня, может быть, у кого-то из вас. В общем, все это будет. Ну и в 12 часов не пропустите «Плюс вайп», наша фирменная программа, в которой мы продолжаем получать подарки.
0: В общем, потрясающий легкий понедельник предстоит здесь далее на Красной Армии. Антон, тебе хорошего дня, всем остальным тоже. А мы вернемся завтра и
2: раскачаем этот день.
1: Пока. В Тюмени 10 часов утра. Ну что, врываемся в новый час здесь, на Красной Армии. В самом его начале нас встречает музыкальный стиляга из Австралии. Это Тейм Импала и Дженни Дракула.

ты и моя Мишель только что на Красной Армии. Трек, который называется «Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь». Какие красивые слова. Кстати говоря, что касается Басты, этот старичок анонсировал концерты уже на 2027 год. Два стадионных лужниковских его концерта пройдут 2 и 3 июля. И, как вы понимаете, судя по тому, что было в этом году, 3 дня подряд Баста трудился на Лужниках. Мне кажется, футболисты там реже бывают, чем он с концертами там побывал этим летом. 3 дня подряд. И не покладая рук и микрофона, он пел. Так что, как вы понимаете, ажиотаж высокий, стоит уже и сейчас задуматься над тем, чтобы приобрести, может быть, билеты туда, на это событие. Кстати говоря, из ближайших к нам его концертов в Омске пройдет 22 сентября, тоже на арене. Если вдруг кто-то из тюменцев собирается, потом поделитесь фоточками, будет интересно узнать, что да как там было. 10 часов и 10 минут в Тюмени, мы продолжаем далее. Этот день впереди нас с вами ожидает много самой разной музыки. На подходе Måneskin с треком Supermodel, до этого DJ Smash Bambi, ну а сейчас Кайги, Макс Макнаун, Take Me Back, ловите.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии ZRP, 24K Gold and Fast Friends. Этот и многие другие хиты ждут тебя впереди. Через 2 минуты ровно, никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Алло?
4: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
3: Ой, извините, я в Бангкоке.
2: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского СПА Бангкок. Скидка 30% на СПА-программы перезагрузки. Салон тайского СПА Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 315-723-200-00-17-01.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас ясно, на улице до плюс 16 градусов, днем сегодня плюс 19 и ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
3: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Далее на «Красной армии» Мадонна и Кайли Миноу, «Love Sensation». Послушаем этот трек через полторы минуты, дождись.
0: Реклама.
2: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
4: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
5: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60 54 04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Красной Армии только что с идеальной вообще схемой. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара. Вот бы у всех так было. 10:42 в Тюмени. Продолжаем далее до финала часа. Послушаем с вами новости Димы Билана и эпилог. Ранее к нам заглянет The Bouse Magnetic. Ну а сейчас Артик и Асти Бриллиант.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 16 градусов и на улице ясно. Днем сегодня плюс 19, малооблачно, вечером плюс 15 и тоже будет малооблачно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Далее на «Красной армии» – «Fastboy Music Sounds». Этот трек послушаем с вами через полторы минуты. Дождись.

0: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmy

7 11 часов. Неспешно продолжаем далее этот понедельник. Возьмем с собой все наши любимые хиты. На подходе Леди Гага, Just Dance, Dead Body, Callum Scott, Stay. Ну а сейчас Нептуника, вот и всем еще раз большой привет и легкого понедельника.

На Красной Армии Леди Гага, предлагающая нам просто танцевать. Но, пожалуй, в понедельник сделать это будет чуточку проблематичнее, чем в ту же пятницу, например. Потому что, ну уж извините, госпожа Гага у нас здесь, в Тюмени, началась рабочая неделя новая, и нам нужно заниматься рабочими делами. Чем?

0: Clapton In My Blood, но сперва Ваня Дмитриенко с хитом «Недоступно». Всем еще раз большущий привет, меня зовут Антон Холев, всем желаю легкого дня.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл».
1: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Далее на

0: Реклама.
1: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
2: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
3: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Лорин и Боринер «Let Me Forget You». Этот трек услышим с вами через полторы минуты. Стоит подождать.
2: Реклама.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
6: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
3: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
4: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
5: Правда? Мы ж только пришли.
4: Мама, давай завтра еще придем.
6: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
7: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
8: И слушай новые треки.
7: Ступай!
8: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
7: Ступай!
8: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
7: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
7: Ступай!
8: vk.com/redarmy

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ну что, в Тюмени 12 часов и 3 минуты. Всем еще раз салют, здравствуйте. Это Радио Красная Армия, это Плюс Вайб, это Антон Колев. Именно так меня зовут, и я этот понедельник готов продолжить вместе с тобой и раздать тебе порцию хорошей музыки. Музыки со вкусом. Ну и помимо этого еще и подарки. Да, на этой неделе у нас для вас есть особенный сюрприз. Мы хотим, чтобы этой осенью тюменцы, позволив себе легкую словесную фривольность, оккультуривались. И по этому случаю всю эту неделю будем разыгрывать билеты на спектакль под названием «Где любовь», который состоится 28 сентября в концертном зале Тюменской филармонии. 3 часа продолжительность этого спектакля. И я почитал описание к этому спектаклю. И, о, кажется, это то, что мне сейчас нужно. Рекомендую вам тоже сходите, у вас есть такая возможность. По 2 билета в одни руки мы будем дарить в этом часе на этот спектакль. Трагикомедия «Где любовь» называется он. Посмотрите, почитайте. Но еще зайдите, конечно же, в мессенджер Макс по номеру 8922301046. Можно найти Красную Армию и будьте готовы ответить на мой вопрос. Ответив на который, кстати, можно будет получить билеты на этот спектакль. Все, я желаю всем удачи. Ближе к середине часа разыграем билеты в кино. Ну и кое-какие интересные новости тоже будут там где-то в районе середины часа. Так что я всем желаю легкого, продуктивного, позитивного дня. Давайте устраиваться поудобнее, как мы вас всегда призываем это делать. Чуть-чуть вот эту вот ручку громкости крутить в плюсовую сторону. И все, и будем дальше слушать музыку. Прямо сейчас вместе с нами Алия Фарбен и Рене Миллер, Body Talks. После этого сыграем.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 7 минут, и мы уже скоро разыграем билеты на спектакль, который называется «Где любовь?», который 28 сентября пройдет в Тюменской филармонии. У тебя есть возможность туда попасть. Все, что нужно для этого сделать, это принять участие в моей игре и ответить верно на мой вопрос. Ну, я подумал, ну вот самое начало розыгрышей. Ну, о чем еще мне спросить моих любимых, дорогих слушателей, как не о... Раз это спектакль, как не о человеке, который, ну, вот... Первым приходит мне в голову, когда ты говоришь слово «театр». И речь здесь про величайшего русского советского театрального режиссера, актера, педагога, теоретика. Его вообще в целом называют реформатором театра. Это Сергей Константинович, Константин Сергеевич Станиславский. Человек, подаривший миру невероятно уникальную актерскую систему обучения. По системе Станиславского до сих пор, насколько я знаю, учатся актеры по всему миру, в том числе и в Голливуде, и среди тех, кто учился когда-либо по системе Станиславского, это были Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Дастин Хоффман, Марлон Брандо и прочие-прочие величины в мировом кинематографе и мировом театре. Так вот, вопрос у меня сегодня будет связан с одной такой некоторой фразой, которую приписывают Константину Станиславскому. Я наверняка уверен на 100%, что вы такую фразу слышали. Как звучит эта фраза, вот когда он смотрит на репетиции, например, да, на актеров какой-то вот что-то ставит он, смотрит, и ему кажется, ну вот не доработал актер. И какую фразу в этот момент говорил Константин Сергеевич Станиславский? Пишите ваш вариант ответов. Мы подведем итоги после Мартина Гаррикса и Мадонны с треком «Бизар», но сперва «Не лето ментоловое».
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Сегодня 12 часов и 16 минут. Мы прямо сейчас будем подводить итоги розыгрыша билетов на спектакль под названием «Где любовь?». Кстати говоря, фонд Сергея Безрукова является постановщиком, наверное. Я не знаю, как это правильно сказать. Как бы там ни было. И первой среди слушателей Красной Армии туда отправится Полина. Именно она становится сегодня победителем. Полина, привет.
2: Здравствуйте.
1: Привет, привет. Хочется перед тем, как мы перейдем непосредственно к предмету нашего разговора, у тебя спросить, как начинается новая рабочая неделя.
2: Ой, хорошо, правда, не высыпаюсь.
1: Что вчера?
2: Не высыпаюсь.
1: Не высыпаешься. Слушай, ну я думаю, сейчас есть как минимум, знаешь, не одна сотня людей, которые тебя слышат и про себя думают: о, да, как мы тебя понимаем, Полина. Один из таких людей... Это в том числе и я, между прочим. Итак, но есть приятный повод для радости. И сказать, что понедельник не такой уж и тяжелый день, а день еще и приятный. Это тот факт, что ты получаешь от нас билеты на спектакль «Где любовь». Как мы поступим? Я еще раз озвучу свой вопрос, а потом попрошу тебя сказать верный вариант ответа. Договорились?
2: Хорошо.
1: Супер. Мы тут сегодня говорим о том, что, ну, раз мы вас отправляем в театр, да, то у меня первая ассоциация вообще со словом «театр» — это великий человек, великий режиссер, педагог Константин Сергеевич Станиславский. И вот когда мы говорим про Станиславского, у нас в голове тоже всплывает автоматически кое-какая фраза, которая стала легендарной в мире кино, театра и вообще в целом, я не знаю, в бытовой сфере, после того, как он стал ее употреблять в качестве режиссерского приема. Как звучала эта фраза?
2: Эта фраза звучит: «Не верю».
1: «Не верю», говорит нам Полина. Ну, а мы все-таки предлагаем поверить, что да, ты стала победителем. Поздравляю еще раз. Классного тебе дня. Пускай он, несмотря на невысыпание, знаешь, чтобы все равно присутствовала бодрость, и все будет хорошо.
2: Спасибо, взаимно.
1: Спасибо огромное. Счастливо. Пока.
2: До свидания.
1: Пока-пока. Ну, а мы с вами отправляемся далее. Впереди у нас, напомню, сегодня розыгрыш билетов в кино. Через несколько минут кое-какие интересные новости, но обо всем по порядку. Сперва группа Evanescence с нами, Going Under, ловите.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Evanescence прямо сейчас на Красной Армии Going Under. Ну и, судя по всему, наш музыкальный редактор решил нас немножечко взбодрить посреди рабочего дня, в самой его середине. Ну и я скажу вам, Александр, все у вас удалось, честно говоря, получилось. В Тюмени 12.19, идем далее. Впереди интересные новости, также розыгрыш билета в кино. Не пропустите этот момент. Ну и, конечно же, музыка. Куда мы без музыки? Уже скоро вместе с нами DJ Hugel и French Montana. Трек, который называется Shine, через 2 минуты здесь.
1: Реклама.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

0: плюс вайб
1: на Красной Армии. В Тюмени 12 часов и 24 минуты. Это «Плюс вайб». Мы продолжаем. Хотел поделиться с вами интересными новостями. Вот что для вас удалось найти. Давайте сначала, наверное, от более масштабных новостей к нашим локальным потом перейдем. Астрономическая осень наступит в России 23 сентября. Осеннее равноденствие произойдет в 3 часа 5 минут ночью по московскому времени. День и ночь станут почти равными по продолжительности. После этого северное полушарие дни продолжат становиться короче, а ночи длиннее. И как я сегодня рассказывал своим коллегам, это всегда наталкивает меня на мысль о том, что пора снова вспомнить, что мы обычно в это время начинаем о чем задумываться. Я не знаю, как вы, но я лично о том, что близится Новый год, когда вот день весеннего равноденствия. Ну что можно сказать? Все, мы снова переходим в новый сезон. Мы уже фактически да, в него перешли. И скоро Новый год. А до него остался 101 день, между прочим, если вдруг вы не знали. Также еще хочется заглянуть в тюменские паблики, посмотреть, о чем там люди разговаривают. И одна из, наверное, не самых приятных новостей, но тем не менее она звучит так, что многие тюменцы начали замечать погибших птичек возле шумозащитных экранов в городе, да и не только. У нас здесь тоже они в офис бьются достаточно сильно. Предположительно, не замечают преграду, на скорости врезаются в нее, и вот так происходит. Если вдруг вы увидели на земле такую птичку, что она еще жива, ну, попробуйте ей как-нибудь помочь. Исторический макет Тюмени появился на площади борцов революции. Он показывает, как выглядел центр города около 100 лет назад и какой была застройка выше Александровской площади. И здесь фотографии, и знаете, это достаточно интересно выглядит. Надо съездить посмотреть вживую. Там, в общем-то, еще и прям информационная табличка. Классно сделали. Что еще? Давайте теперь о важных новостях тюменских. Ну, я имею в виду важных с точки зрения, что, может быть, кому-то из автолюбителей эта информация поможет. Светофоры могут отключить на трех перекрестках в Тюмени 21 сентября. То есть сегодня с 9 утра и до 17.00 возможно отключение на пересечениях Льва Толстого и Луначарского, Ямской Льва Толстого, а также Полевой и Луначарского. Причина – плановые работы на электросетях. Если что, имейте в виду, поедете на Дом обороны, могут быть какие-либо трудности с этим возникать. И вот вам еще одна новость. Камеры в Тюмени начнут ловить новые нарушения ПДД. Систему фото-видеофиксации модернизируют. Камеры смогут штрафовать за езду по обочине, неправильное положение машины на дороге, а также нарушения при поворотах и разворотах. Новые функции появятся на улицах города и объездных дорогах. Так что, ну все, прекращаем хасанить, получается.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: 12:33 в Тюмени ровно. Мы продолжаем далее этот час. И в самом ближайшем будущем мы разыграем с вами билеты в кино. А вот каким образом мы с вами это будем делать. Вот так вот мы с вами и поступим. Я вам расскажу немножко про сегодняшний день, 21 сентября. После чего мы с вами... задам вам вопрос, ответив на который, вы сможете, собственно говоря, и рассказать мне. Совсем уже все у меня перепуталось к обеду в голове в понедельник. Короче, расскажу вам про сегодняшний день, задам какой-то вопрос, ответите на вопрос, получите билеты в кино, в кинотеатр «Атмосинема». Вот такой вот примерно расклад. Давайте обратимся к тому, что же за день сегодня такой, какие сегодня есть праздники. Сегодня, значит, День Победы в Куликовской битве, историческое важное для нашей страны события. День поиска сказок. День коллекционера. О, кстати, день коллекционера. У нас с вами есть примерно полчаса для того, чтобы обсудить, коллекционируете вы что-нибудь или нет. Вот я недавно для себя начал тоже кое-что коллекционировать. Сейчас расскажу, что именно. Если вдруг вы тоже что-то коллекционируете, пишите, поделитесь с тюменцами о том, что это такое. Также можно в МАКС писать 922-300-104-6. Что сегодня еще? День библиотечного разнообразия. О, как... Вот это да. Всемирный день мини-гольфа. Ну и, кстати, у нас в Тюмени есть возможность вполне себе спокойно поиграть в и мини-гольф, и в гольф настоящий. Если кто вдруг не знал, то по Московскому тракту, напротив Перевалова, через дорогу с левой стороны, получается, если вы едете в сторону Екатеринбурга, там есть... возможность поиграть в гольф. Ну, я так, на всякий случай, мало ли. А еще, в общем-то, 21 сентября в 2004 году началось строительство небоскреба Бурдж-Халифа. И как раз-таки вот с этим у меня и возникает вопрос к вам. Напишите, пожалуйста, это вообще сверхвысотный небоскреб, самый высокий небоскреб в мире, насколько мне известно. Находится он в Объединенных Арабских Эмиратах, в частности, в Дубае. Какова высота этого небоскреба? Точностью до метра. Напишите мне, пожалуйста, 8-922-300-104-6. Бурдж-Халифа, какой высоты?
0: Плюс вайб на Красной Армии. Прогноз погоды.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 18 градусов и на улице ясно. Вечером сегодня до плюс 15 и малооблачно, ночью плюс 10 и будет облачно с прояснениями.
3: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Реклама. Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12:40 в Тюмени, и нам настало время подвести итоги розыгрыша билетов в кино. На связи с нами Иван. Ваня, доброго дня.
2: Привет.
1: Привет, привет. Ну, кстати, расскажи, как он у тебя проходит, этот самый добрый день.
2: Я был в этом городе, и я стоял в пробке, и слушал Красную Армию по старой памяти, поэтому как бы ресурс, ну, прикольно было бы написать.
1: О, и, слушай, вполне себе в удачное время, в удачный момент написал. А пробка где, если что? Ну так, мало ли мы сейчас такую, знаешь.
2: Где-то за рекой, я езжу по навигатору, не смогу даже назвать.
1: Угу. Ну, плюс-минус, давай так, что там было рядом?
2: Сити-молл, рядом где-то с Сити-моллом.
1: Где Сити-молл? Там какая-нибудь, не знаю, Тимофея Чаркова, либо улица Дружбы, что-то вот такое, да, где-то?
2: Да что-то в этом, да.
1: Что-то такое. А просто пробка, типа, много машин или там что-то случилось?
2: Да, чисто очередь перед светофором.
1: Очередь перед... Что-то едут куда-то, да, занимаются какими-то делами. Чё едут?
2: В понедельник и за город.
1: Сидите дома, куда вы себе повылазили? Возможно, с такими мыслями многие из нас ездят за рулем, в том числе и не только в понедельник, а в особенности и выходные, кстати говоря. Ну да ладно, вот видишь как, пробка в данном случае оказалась совсем неплохо, потому что у тебя где-то в какой-то момент выспудились руки, сконцентрировалось внимание на нашей радиостанции, и ты становишься победителем нашей игры и получаешь билеты от нас в кино. Но все, что осталось нам сделать для этого, чтобы ты их получил, это соблюсти некую маленькую такую формальность. Нужно озвучить верный вариант ответа на мой вопрос. Я говорил, что в 2004 году, вот в этот день, 21 сентября, началось строительство одного из самых высоких, да, наверное, самого высотного, да, небоскреба. Бурдж-Дубай его изначально называли, потом стали называть Бурдж-Халифа. Так вот, спрашивал вас, какой высоты Бурдж-Халифа? Итак, Вань, скажи, пожалуйста, верный ответ.
2: 828 метров.
1: 828 метров, да? Это чистая правда. Молодец, поздравляю. А удалось там побывать?
2: Да, мы с бывшей супругой были как раз в Эмиратах, и я запомнил высоту, потому что ее номер был 828.
1: О, ничего себе, какая история, вау. Круто. Ну, вот так вот, находясь перед самым высоким зданием в мире, о чем думаешь?
2: Нам бы такое.
1: Нам бы такое. Ну да, есть что-то такое. Где-нибудь бы, не знаю, вон в Восточке построили бы 900-метровое здание. Нормально было бы. Ну что ж, Вань, еще раз тебя поздравляю с победой. Будем

0: Сейчас Animal называется этот хит. В Тюмени 12 часов и 49 минут. Неспешно продолжаем далее. Этот час впереди обеденный перерыв, но перед ним мы еще послушаем парочку крутых хитов. Филатов и Кэрос скоро там, где рассвет.
1: Прогноз погоды.
0: Ну, а что касается погоды, то красота в Тюмени. Плюс 19 сейчас и ясно, вечером до плюс 15, и ночью плюс 10, и в течение дня ясная, либо малооблачная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
5: Чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
6: Правда? Мы ж только пришли.
5: Мама, давай завтра еще придем.
7: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.

0: 50.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

В Тюмени уже час дня. И каково же приятное удивление, что сейчас, помимо времени, есть еще и другая величина, измеряющая на уровень нашего настроения. Это погода. В Тюмени +20 и ясно. Радуйтесь, кайфуйте. Красный.

0: Мэри Гу на Красной Армии прямо сейчас. Хит, который называется «Настоящие». Вот какие у нее всегда, да, вот такие вот темы какие-то поднимаются, жизненные, душевные, по-настоящему как-то вот заставляющие чуть-чуть задуматься о том. И, как я всегда говорю, мне лично эта история напоминает о том, что не нужно забывать свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше и так далее. 13.10 Тюмени продолжается далее этот день. Первый рабочий день новой недели. Надеюсь, что у вас все хорошо. Мы здесь, на Красной Армии, сделаем все для того, чтобы было еще лучше. Впереди нас с вами ожидает Биберекс и Faithless. Послушаем трек New Religion. До этого Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Ну а прямо сейчас диджей Федер и Лиз. Goodbye.
1: Is someone listening? Okay.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 19 градусов. На улице ясно, вечером плюс 15 малооблачно, ночью плюс 9 и также будет малооблачно.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Джоэл Кори, Виспер. Этот и другие хиты Красной Армии ждут тебя через полторы минуты. Никуда не уходи.
0: Реклама.
2: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Алло?
9: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
8: Ой, извините, я в Бангкоке.
10: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
11: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
12: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
14: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в «Дисконт Оптике» со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени. 205045. Республики. 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее послушаем новый хит от Шакиры и Бёрн Боя «Дай-дай». Этот трек услышим с вами через 3 минуты. Никуда не уходи.
2: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В СПА-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ, 63. Первый этаж.
4: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
5: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60 54 04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
6: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
7: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

September на Красной Армии только что. Трек, который называется Cry For You в Тюмени 13.45. Мы продолжаем далее этот час. У нас впереди до его финала еще много самой разнообразной музыки. Здесь Иваня Дмитриенко вместе с Мальбек и Сюзанной заглянут к нам. Тут же будет музыкальный проект The Second Voice. Но если говорить о ближайшей перспективе, то прямо сейчас с нами дуэт Артик и Асти. Бриллиант. Ловите.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Как и обещал чуть-чуть ранее, вместе с нами скоро Ваня Митренко, Мальбек и Сюзанна «Отражение». Послушаем этот трек через 3 минуты ровно, никуда не уходи.

0: недели не пропустите нашу рубрику Only Facts.
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287. Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 568182. 568182.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрфбанк.ру» в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Захавай!

0: 50.
1: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре «М+». Потому что «М+» – это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр «М+», Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

0: «Сумерек». Подробности далее. Тебе классного дня.
1: Пока.
0: В Тюмени 2 часа. Классно, что за окнами не сумерки, а наоборот, разгар солнечного денька. Сделаем его еще горячее вместе с Димой Урихом. На меня ты не сердись. Сразу после Slater Dance.

армии легенда Бритни Спирс, тема Till the World Ends. Вот и франшиза «Сумерки» тоже стала культовой и этой осенью выходит в повторный прокат. Очень много моих друзей выкладывают видосы с просмотров, на всех зал свистит и аплодирует каждому герою, цитирует фразочки, ну и все такое, и кончено. Ой, конечно, не всем такое нравится, а потому серия кинотеатров Москвы запустила особые просмотры любимого фильма, так называемые «Тихие». В процессе все молчат и просто наблюдают за происходящим. Интроверты, я думаю, горячо за такое респектуют. Но независимо от того, что ты смотришь, мы за то, чтобы ты слушал самую крутую музыку. Так что лови далее. Горячий хит от Kima Sounds, Rise Slow. А прямо сейчас на Мифидук губы целуют. Это «Красная армия».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кочевая тема Понга, диджей Рашен и Виски Да. Еще чуток, этот летний вайбик в твоих динамиках. Дождись обязательно.
2: Реклама.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Сдайте биохимию крови в инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в инвитро.
5: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Захавай!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 21, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Далее вечером плюс 15, ночью плюс 9, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29400. Если «Джили», то в «Автограде».
4: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди невероятная тема Fast Friends. Это Zerp и 24 Count Golden. Love It, это оригинальный саунд в своих динамиках через минуту с небольшим.
0: Реклама.
6: В аквапарке лето-лето, два билета по цене одного.
7: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
8: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60 54 04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 21, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Далее вечером плюс 15, ночью плюс 9, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди трогательная пластинка от

0: Еще больше красивой музыки далее. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
5: и слушай новые треки.
4: Ступай
5: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай
5: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай. vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Чуть менее 3 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Сегодня отмечает день рождения один культовый писатель. Поздравим его немного позднее. Пока же послушаем большущий хит «Meet me in the dark» от ABE. Делай громче.

Красная армия Холифлейм, Айова и Доу с вещицей Ловлем были только что. И пока мы с тобой работаем и слушаем музыку, один известный писатель принимает поздравления со всего мира. Стивену Кингу сегодня исполняется 79 лет. Ура! Спасибо за все.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 21, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Далее вечером плюс 15, ночью до плюс 9, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что свежее от Лаурин и Уорренер «Let me forget you». Старт этого замеса всего минуту с небольшим. Не переключайся.
0: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в «Брюс Ли» особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60 54 04. «Брюс Ли». Первомайская 1А. 18+.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди новинка Two Colors Primadonna. На таких скоростях будем двигаться далее. Оставайся рядом.
2: Реклама.

0: каждой неделе не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
3: Реклама. Застройщик ООО «СС Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартиры. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неохерно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-202-0-1701.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди гипнотичный трек «Мысли» от Тимы Белорусских. Послушаем эту блестящую историю сразу через минутки две.
2: Реклама.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
0: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
5: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
6: Реклама застройщик ООО «СС» и «СВ Недвижимость». Проектная декларация на «Шочка.рф». Ипотека от АО «Банк Доллар». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного полуквартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
8: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН 313-723-200-00-1.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Времени 4 часа. Скоро расскажу, как ты можешь попасть в театр за наш счет. Ну а пока нас будет развлекать музыка. Впереди звонки, невероятная. Прямо сейчас Оливер Хелденс, A-E-I-O-U.

прошлого Love Generation. Мы вайбили под него еще до того, как появилось это слово «вайбить». Да, трек абсолютно классный. Ну а завтра с 12 до часу я зову тебя классно провести время в программе «Плюс Вайб» в компании Антона Колева и заодно получить возможность выиграть парный билет на спектакль «Где любовь?». Он состоится 28 сентября в нашем драматическом театре, и ты можешь легко на него претендовать. Все подробности в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия», а также по будням с 12 до часу на этой неделе. Обязательно подключайся к этому классному движу. Пока же будем двигаться далее. Майк Познер и Дэвид Гетта, «I went back to Ibiza». Еще парочка легендарных диджеев будет с нами сразу после «Мерка и Кремонта». Парте на «П» — это «Красная Армия».

0: этой неделе не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Алло?
3: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
2: Ой, извините, я в Бангкоке.
4: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
5: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
7: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 19, ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. Вечером плюс 15, ночью до плюс 9, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-40. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: услышим 100% хит «Shine» от Хьюжела и «Френч Монтаны».

0: динамиках.
1: Реклама.
2: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
4: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии Басты и моя Мишель. Только что «Если я буду танцевать» называется песня. Слово «если» здесь определенно лишнее. Предлагаю подвигаться прямо сейчас на рабочем месте. Да, расправь плечи, покачай головой в такт и сразу почувствуешь себя лучше. Настрой поднимется. Так говорят врачи, а они врать не будут. И ты знаешь, далее будет еще много поводов для движения. Этно-танцы нам обеспечат Шакира и Бумабой с новинкой «Дай, дай». Ну а прямо сейчас... Встряхнем, скажем так, стариной вместе с Linkin Park Faint на Красной Армии. Делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 20, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Часам к 8 похолодает до плюс 12, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях.

0: Выберите свою квартиру на skandia.life. О, Skandia. Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Впереди, безусловно, топ от группы «Градусы» на ресницах. Минута с небольшим, этот обволакивающий саунд в твоих динамиках.
3: Реклама.
4: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
1: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
1: Ступай! vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 5 вечера. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про кота из Канады, который постоянно нарушает законы. А еще послушаем Дэйв и Джеймс, Рейн Дэнс далее. Прямо сейчас Артик и Асти, Бриллиант.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

На Красной Армии только что красивая история от Зиверт Эвери, директор Рилс. Давай на самый верх. В Тюмени 17 часов 9 минут. Как и обещала, рассказываю про кота из Канады, который постоянно нарушает закон. Котейку зовут Луи, и знаешь, чем он промышляет? Он нелегально пересекает границу между Канадой и США. Луи просто перепрыгивает пограничный ров и носит из одной страны в другую пойманных мышей и змей. Камеры, патрули и даже вертолеты его вообще не смущают, а ведь эти мыши — это, по сути, контрабанда. Нет на Луи Котополиции. Другие классные истории мы рассказываем в нашем ВК-канале. Обязательно подписывайся. И погнали дальше с кайфовой музыкой. Послушаем Пнау и The Romans с летней темой «Ту Курасон». А прямо сейчас на Красной Армии аудиобулис «Only Man». Делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 20, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Часам к 8 похолодает до плюс 12, ночью плюс 9, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее по плану эффект и выход от певицы Слейтер с темой «Дэнс». Еще послушаем новости чуть позднее, поэтому не переключайся.
0: Реклама.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Заходите!

0: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60-54-04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
1: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
2: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
3: На

0: слушателей в театр на спектакль, который пройдет 28 сентября в филармонии. Он называется «Где любовь?». И также дарим билеты в кино каждый день по будням с 12 до часу. Не пропусти.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Тюмени 17:26. В студии Красной Армии Николай Антонов со свежим выпуском новостей.
1: Всем добрый вечер. В Тюменской области по итогам трехдневных выборов явка превысила 64%. Жители региона выбирали депутатов Государственной Думы и депутатов Тюменской областной Думы. Сегодня продолжается процедура подсчета голосов. Окончательные результаты выборов будут установлены после обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий. По итогам будет сформирован 8-й созыв Тюменской областной Думы. В России 9-й созыв Госдумы. Владельцы 6 тюменских АЗС получили предостережение от антимонопольной службы. Под надзор попали сети «Сигнал», ТПК «Газ», «Кондор», «Н1», а также компании «УВАТ-Нефтесервис» и «Топсервис». Об этом сообщил руководитель УФАС по Тюменской области Игорь Веретенников. По его словам, ведомство действует на опережение, пресекая необоснованный рост стоимости топлива. В ведомстве также отметили, что мониторинг топливного рынка ведется ежедневно. Движение транспорта по улице Максима Горького будет прекращено в Тюмени по 25 сентября. Это связано с ремонтом участка дороги, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Ограничения вводят на участке от улицы Советской до Республики. Объехать место работ водители могут через улицы Холодильную, Мельничную, Республики и Фабричную. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Звуку не переключайся.
1: Реклама.
2: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
3: Правда? Мы ж только пришли.
2: Мама, давай завтра еще придем.
4: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя. Проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль». Заходи!

Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Диско-машины Sophie and the Giants Hypnotized. С удовольствием бы завела этот трек в свои AirPods и прогулялась под него по городу, но нужно еще немного поработать. А лайфхак с подсами или любыми другими наушниками бери на вооружение, если хочешь, чтобы Красная Армия была с тобой повсюду. Скачай наше приложение в Google Play или App Store, установи его на свой смартфон и нажми Play, и все, быстро и бесплатно организуем тебе саундтрек к пробежкам или прогулкам с собакой. Или бывает, что не нравится, какая музыка звучит в зале, тогда можно заниматься в нашем ритме и темпе. Дальше будем двигаться вместе с Зейном и его темой «Die for me», а прямо сейчас «Нептуника», «What if» на Красной Армии.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что чудесное от Топика и Карт Бланш. Lucky One. Полную версию этого суперхита лови далее и не переключайся.
2: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише в СПА-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы – быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия», Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь-Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь-Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Машина без руля бесполезна.

0: беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно, а улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

0: Красноармии Гаязов Brothers, Санта-Лючия. Ну а далее в твоих динамиках будет звучать голос Сергея Белявского. Привет, Сереж.
1: Да, привет. Ну и пока мы тут закончили рабочий день, в Польше, например, сыграли в боулинг с помощью трамвая.
0: Как? Вот хоть кто-то занимается делом, знаешь.
1: Хоть кто-то додумался.
0: Как это, подожди, а
1: прошел чемпионат Европы. Прошел чемпионат Европы, ну, большие кегли.
0: Большие кегли, ну, ты радуешь, что кегли.
1: Да, в Варшаве прошел чемпионат Европы по трамвайному мастерству, где участвовали 26 команд из разных стран и городов.
0: Вау.
1: То есть это не просто, знаешь, собрались в Польше, ну, чем сегодня займемся? Ну, давайте, наверное, в боулинг трамваями поиграем. Это прям чемпионат.
0: Соревнования.
1: Кто-то додумался и взяли вот так вот на регулярную основу. Ну, здорово, конечно, умеет развлекаться. Мы, кстати, дальше тоже будем развлекаться, слушать музыку. Тебе пожелаем хорошего отдыха.
0: И тебе тоже, пока.
1: Спасибо, пока. 6 часов в Тюмени. Ну что, скажем, наконец-то рабочий понедельник закончился. Далее только нерабочие дела и классная музыка. Вспомним трек LP «Other People» и прямо сейчас Бибер Экса, Дэвид Гетта.

На Красной Армии непревзойденная Лаура Пергалицы, Other People, девчонка, которая не только сама пишет песни, но и пишет ее многим другим звездам. Ну а в Польше, например, вот сыграли в боулинг с помощью трамвая. В Варшаве прошел чемпионат Европы по трамвайному мастерству, где участвовали 26 команд из разных стран и городов. В турнире много разных дисциплин, но больше всего, конечно же, привлекает трамвайный боулинг. Кроме того, в одном из соревнований нужно проехать с миской воды, не разлив ни капли. Вот это действительно хобби, которое мы заслужили. Мы же дальше будем тоже расслабляться, отдыхать, веселиться с помощью, конечно же, отличной музыки. На подходе Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение». И уже сейчас появится мод, его пластинка «Инда Клаб». В Тюмени 18 часов 11 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный свет, кроет

0: на Красной Армии через 3 минуты ровно. Ну а чуть позже не забудь про свежий выпуск новостей на Красной Армии.
1: Реклама.
2: Алло?
3: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
2: Ой, извините, я в Бангкоке.
4: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
5: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
6: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
7: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, Н-325-723-2032-601.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
10: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
12: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
13: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
11: Есть даже логопеды и психологи.
13: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста. Редактор

0: получай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Вступай!
0: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
0: Не хватает только тебя.
1: Вступай!
0: vk.com/redarmy

0: Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Добрый вечер. В этом году в Тюмени синхронизировали два важных проекта на улице Максима Горького вместе ее примыкания к улице Республики. Там одновременно меняют теплотрассу и расширяют дорогу до 4 полос. Как рассказал глава города Максим Афанасьев, это позволит не вскрывать новый асфальт через год после укладки. До конца месяца все работы будут завершены. Кроме того, вдоль улицы началось устройство нового пешеходного пути. Он обеспечит жителям выход на остановку общественного транспорта. Продажи электромобилей с пробегом в Тюменской области выросли минувшим летом в 2,5 раза. Рост интереса к этому сегменту машин совпал с подорожанием бензина. С июля по сентябрь стоимость топлива в регионе выросла на 22-32%, отмечает РБК Тюмень. По данным Авито Авто, наибольший прирост спроса среди электромобилей и гибридов показал бренд Zeekr. Популярность выросла в 4,5 раза. Далее идут Voya, Toyota, Honda и Lexus. Средняя стоимость таких автомобилей составила 2,5 миллиона рублей. Медицинские клиники Тюменской области до конца года начнут использовать новые ИИ-сервисы для раннего выявления злокачественных новообразований. Об этом сообщил замгубернатор региона Станислав Лодинов. По его словам, сервисы с помощью технологий искусственного интеллекта будут анализировать определенные показатели здоровья пациентов. На сегодня в области уже внедрен ИИ-анализ рентгеновских снимков для выявления малозаметных патологий. Решение о медицинских назначениях всегда принимает врач. ИИ-сервис выполняет лишь вспомогательные функции. На этом у меня все. Далее на Красной Армии. Музыка. Всем желаю хорошего вечера.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Солнце.

0: детей и взрослых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу безоблачно, плюс 17 градусов. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 22 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29 400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку «Take Me Back». Это Кайга, Макс Макнаун. Буквально через 2.5 минуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
2: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. Мплюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
2: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте 666-330.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

с пластинкой Love You сразу поднимает эта вещица настроение, как ее только услышу. Завтра, кстати, твоим настроением очень плотно займутся Саша Самойлов и Яна Кушнир. Не забудь посетить утреннее шоу Red с 7 до 10 здесь, на Красной Армии. Ребята будут здесь тоже, так что подключайся, не просыпай. Далее не проспи историю от Серебро, смотри, но не трогай. И уже сейчас появится акцент с треком Stay With Me. В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 17 градусов, безоблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 22 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится ZERP и 24K Golden Fast Friends.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
3: Реклама застройщик ООО «СС Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Домрад». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» и выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
6: На Красной Армии.
0: Эй, слово «кинотеатр» тебе о чем-нибудь говорит?

Тюмени 7 часов. На дорогах у нас отличная ситуация, всего 4 балла, есть небольшое затруднение на Таймырской, Малыгина и Герцена, в остальном все в полном порядке. И далее отличная история для тебя, The Bowls, Magnetic. Красная.

темой Love Sensation. Ну а тема завтрашнего рабочего перерыва — это программа «Плюс Вайб». Да, подключайся с 12 до часу, настраивайся на крутую музыку, на классные подарки. Все это по будням специально для тебя здесь, на Красной Армии. Далее точно так же для тебя крутая вещица «Бум-бум-бум» — это «Индако». И уже сейчас «Пилат в КРССТ». Там, где рассвет. В Тюмени 19 часов 10 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 16 градусов, безоблачно. Завтра днем синоптики осадков не обещают и до 22 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит трек «Music Sounds» от «Fastboy». Это и многое другое здесь, на Красной Армии, буквально через 2,5 минуты.
0: Реклама.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на Республике 287.
5: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Гуччи, Монблан, Лакост, Ричмонд, Шармо и другие бренды. Сибирь Оптика. 40 20 53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: В аквапарке лето-лето, 2 билета по цене одного.
14: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
15: Захавай!

0: 50.
1: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Люсь Чеботину, Горгона. Уже через 3 минуты с небольшим здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
4: Правда? Мы ж только пришли.
3: Мама, давай завтра еще придем.
5: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
6: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
7: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
11: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
12: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
2: Вайб. Плюс вайб.
0: На Красной Армии.
1: Эй, слово «кинотеатр» тебе о чем-нибудь говорит? А театр кино? Может быть, в таком порядке? В общем, на этой неделе в «Плюс вайбе» отправляем наших слушателей в театр на спектакль, который пройдет 28 сентября в филармонии. Он называется «Где любовь?». И также дарим билеты в кино каждый день по будням с 12 до часу. Не пропусти.
2: «Плюс вайб».
0: На Красной Армии.

Lowdown. Что же еще касается классного, так это утреннее шоу Red. Присоединяйся к ребятам уже завтра, по будням с 7 до 10. Они здесь, чтобы раскачать твой день, ну и чтобы подарить подарки. Все это будет по будням с 7 до 10. Далее же у нас будет Ваня Дмитриенко, недоступно. И прямо сейчас Хош с пластинкой Midnight. В Тюмени 19 часов 43 минуты. Всем отличного вечера.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: этой неделе не пропустите нашу рубрику Only Facts.
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал.

0: заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-202-0017-01.
4: Выходной с друзьями? Кино? Кафе? Скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота. Незрячий гид. 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг. Это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
3: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

Holy Flame на Красной Армии с треком «Тону». Ну, если и тонуть, то только в классной музыке. А для этого нужно просто сказать: «Алиса или Маруся, включи радио Красная Армия». И крутые треки зазвучат у тебя даже дома. Воспользуйся этой функцией, пока будешь заниматься своими делами. Ну и далее насладимся еще много чем. Впереди у нас Holiday Boy, Лок Лавида. И прямо сейчас Лорин и Warriner с треком «Let Me Forget You». В Тюмени 20 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.

0: Реклама.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
3: Такого в Тюмени, пожалуй, еще не было. 24 сентября в Брюс Ли особенный вечер с японским суши-шефом Хисаюки Нишиока. 8 авторских курсов, созданных специально для этого вечера. Только один день. Бронируйте 60 54 04. Брюс Ли. Первомайская 1А. 18+.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
6: Реклама застройщик ООО «СС Недвижимость». Проектная декларация на счет «Счетом.рф». Ипотека от АО «Банк Домрад». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» и выделенного полуквартира. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
9: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 15 градусов, безоблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 22 тепла.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем не лето, его трек «Ментолова».

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя. Проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: этой неделе не пропустите нашу рубрику Only Facts.
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Армии только что ария с пластинкой Blue Chanel. Когда-то эта история раскачивала главный тюменский чарт и выборка. Ну а какие новинки появляются в нашем эфире, всегда можно найти в нашей группе во ВКонтакте. Радио Красная Армия. Подписывайся, будь в курсе всех новостей. Ну и далее тоже не отключайся, наслаждайся только качественным саундом здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
6: И слушай новые треки.
5: Вступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Вступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Вступай!
6: vk.com/redarmy

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 20 до 22 тепла.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская

0: всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Где все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: до 22 тепла.
1: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Красная армия.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.